0: Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnenbeirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.
1: Mis amigos y mi familia, yo siempre les digo que yo lo hubiera hecho antes, pero yo tenía tanto desconocimiento, tanto miedo. No veía ninguna transexual teniendo una vida normal. Porque yo pensaba, digo, yo acabaré, vamos, viviendo debajo de un puente, dedicándome a la prostitución, o lo que vi en la televisión, ¿no? De los documentales.

Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Мигрантинен Байрат. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.